сядь, ем, сподоби нас причастити се небесних Твоих страшних тайн. Сия священния и духовния трапезе, с чистой совести, уоставление рихов, прощение, сорешение, вообщение Духа Святаго, наследие Царствия Небесного, дръзновение, же к Тебе не осудили в осуждение.

0: Воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матере, честного славного пророка, претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, иже святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константиня Града, и от Эдеса пренесение в Константинград нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа, рекше святого Убруса и святого мученика Диомида, блаженных священно мученик Павла и Василия, епископа Пряшевских и Методия протоюмена Михаловского и всех святых.
1: Ваше Русинское радио.
2: Не буду я лицей!

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга,

Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Макетю, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга живот наш,

благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг.

Рече Господь, паричу сию, уподобися царствие небесное человеку-царю, и же восхочи стязатися о слове сестрами своими, начавши же ему стязатися, приведошему единого должника, чемою талант, не имуще же ему воздати, повели Господь его продати и жену его и чада, и вся елика и мяша и отдати, под убораб твой, кланяшися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и вся ти воздам. Милосердово же Господь раба того, прости его и долг отпусти ему. И шед же раб той, обрети единого в клеврет своих, ежебе должен ему и остатомом пенясь, и ем его давляши глаголя, одашь ми, им же ми все должен. Под оба клеврет его, на нозе его моляши его глаголя, потерпи на мне и вся воздам ти. Он же не хотяще, но вет всади его в темницу, донда же воздаст должное. Видишь же клеврета его бывшая, жалишься зело, и пришедше сказаше господину своему, вся бывшая. Тогда призвав его господин его глаголя ему, рабе лукавый, весь долг он отпустих тебе, понеже умолимя, не подобаше ли тебе помиловать и клеврета твоего, яко же и ася помиловал, и прогневася Господь его, предаде его мучителем, донде же воздаст весь долг свой. Так и Отец мой небесный сотворит вам, аще не отпустите кожде.

Отче, молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську и избавити нас от всякого в рай супостата. Серцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источниче любовь и милосердия, великодревиде защитниче наш, скоро усилиши и мило.

Молимся тебе, Господу Богу, Єже, услыши деся ласу моления нашей молитвы, помиловати рабов твоих, отраю долгоденствия, блаженнейшего митрополита Ануфрия, митрополита Федора, соборный духовенца, соборный православный наш народ, радость духовную,

Молимся о покаянии души усопшей рабов Божий, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Дорофея Николая, митрополита Николая, ски архимандрита Ива Марии Равнах Алексея и Марии, покаяние. Сороковости воинов на поле брани убиенных за веру Отечество, о еже проститися и всякому преступнику.

Широму Божию сих поминай на упокоение, поминаем в сорокоусти и воинов, на поле брани убиенных забери Отечество Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем, собезначали Ты Отцем Всесвятым благим и животворящим Твоим Духом.

женской кончины живота нашего безболезный, непостыдный, мирный, и добротвита на страшным судующих Христове просим. Святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш Христос.

0: изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенні, словні, Владычицы нашей Богородицы и Преснодеви Марии.
1: Пресвятая Богородица, помогай нам.

0: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: День несовершен, сотворен и безрешен, спросивший сами себе и друг друга, живот наш Христос.

Яко милостив чоловіка любець Бог, і святе бі славу посилаємо Отцу і Сину, і з тобою Духу нині присно, і во віки віков. Долгоденственное, мирное житие и здравие, спасение подашь, Господи, всем поминаем нами о здравии, предстоящим молящимся, и воинам, и переселенным, и всем сущим в бедах и в напастях, и на чужине трудящимся. Сохрани их на многое и благое лито.

носить благословение в свои дома, а с благословением всегда настрой быть милосердным, легко прощати. Первый признак живой православной души. С Богом святым. Благословение Господне на вас, то благодатью человека любим, всегда на ней присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава

воскресы из мертвых, Христос истинный Бог наш. Молитвы причисти своей Матери и всех святых, Иоанна Златоустого, и всех святых, святых правдних Богоотцев, и які в мене всіх святих, помилуй ти, спаси нас, яко була, і чоловік.